0: Есть мертвый, братяшка.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Dit zijn de hits van Jobkin Bauer. Bau Radio.